0: идем по Щемпластной.
1: Пассара.
0: Все уран-такес устою.
1: Пассара.
0: Ирвиосу шукуа твои.
1: Пассара.
0: Ирсау лисишь будь.